0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

0: Мэтт Дэймон как-то сказал:
1: «У меня есть одна договоренность с папарацци. Я не делаю ничего интересного, а они перестают меня преследовать. Если мы хотим давать Оскары по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями. На съемках фильма нет для меня ничего лучше, чем сидеть в углу и есть пончик. Господи, спасибо Тебе за те мои молитвы, которых Ты не услышал». Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: старое, доброе интернет-радио.
1: В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А мы звоним в Краснодар?
2: Да, все верно.
3: Верно, но не на центральную площадь мы попали, городскую сейчас.
2: Я узнал о Чипальдуке.
3: Праздник прошел успешно, или вы все еще там запускаете авиамодели?
2: Да, мы запускали
3: изготовленные на 3D-принтерах модели, да?
2: В основном модели запускались специальные, изготовленные в Китае в основном, или из потолочной плитки.
4: За модели, изготовленные из потолочной плитки?
2: Ну, это такие бюджетные, можно сказать, варианты, которые могут летать, при соблюдении определенной методики.
4: Как далеко они могут
3: как
4: летать?
3: Как высоко.
4: Да, и что за методика?
3: И как долго? Много вопросов у нас.
2: Авиатор у нас был специально обученный... Друг один мой рядышком.
3: Давайте, подгоняйте всех к трубке.
2: Да, сейчас работаем над настройкой.
3: А я поясню слушателям, что мы общаемся с клубом авиамоделистов из Краснодара. Мы опоздали на городское мероприятие на главной площади, где они вот это все запускали. Вот, извиняемся и поздравляем.
4: А что за друг у вас там? Вы сейчас модельку делаете какую-то?
2: Друг он работает над строительным 3D-принтером. Вот.
3: Скажите, значит, время ушло. Вот я в пионерской, октябрятской юности лобзиком выпиливал какие-то пропеллеры, что-то клеил столярным и казеиновым клеем. Вот это время ушло безвозвратно, да?
2: Нет, не ушло. Мы отслеживаем вот эти вот журналы, типа «Сделай сам», «Техника молодежи».
4: Наука
2: там очень
4: жизнь.
2: Много. Да-да-да.
4: А лобзиком-то, лобзиком пользуетесь? Как Андрей пользовался.
2: Электролобзик.
4: Электролобзик. Цифровой, да?
2: Да, им больше получается выпилить, особенно если включить в розетку его.
3: А сколько одновременно у вас было поднято в воздух? Вот эскадрилья, сколько было самолетов так? Штук 30-40?
2: Нет, там... Пускали по очереди, все было в виде конкурсов организовано. Вот. Пилоты непосредственно были друзья наши. Вот. А сами
3: пилоты, маленькие пилотики сидели на самолетиках?
2: Кто-то сидел на самолете, если самолет был достаточно большого размера, кто-то садился на него прям. Ага. Вот. В основном делали из такие небольшие летающие. Ага. Вот именно из потолочной плитки, потому что она легкая, их выставляли в центр тяжести определенным образом, там, несложно достаточно, с помощью клямеров, вот эти вот прищепки, которые... Летающий самолет. Вот, мы печатали на принтерах награды для участников.
4: Летающий самолет?
3: Летающий самолет — такая же это редкость, странность. Как плавающий корабль.
4: Это не так просто.
3: Так же, как звонящее, разговаривающее радио тоже. В основном это просто компьютер крутится там, а людей нет. А тут живые люди.
4: Скажите, а кто-то летал, поднимался в воздух? Я так и не понял, там что, можно человека было поднять?
2: Да, велась съемка с воздуха из...
3: Какие-то легкие модели, то есть с человеком прям летали?
2: Не-не-не, квадрокоптер, беспилотник с камерой, он снимал с высоты. Вот, если интересно, вам могу скинуть даже видео облета нашей площади.
3: У нас уже есть клуб таких вот автолюбителей, которые по грязи ездят.
2: Да, я слышал.
3: Да. Вот авиамоделисты теперь. У нас есть дегустаторы. У нас есть люди, которые дома держат жаб. Пять попугаев.
4: Сколько у нас людей, которые дома держат жаб, Андрей?
2: Про певицу из Литвы я слышал, про шахтера из Нижневартовска.
3: Да, шахтер прям в забое находился. Это другой был. Да, бурильщик. Нефтяной бурильщик, да, из-под Нижневартовска.
4: В буре держит жаб.
3: Да. Ты вспомнил вопрос, который ты вначале задал?
4: Нет, я уже, когда ответы о них получил, я уже успокоился.
2: Чипальдук, вы отличное радио, и такие забавные шутки у вас постоянно слышим, и не можем не испытывать радости и остроты юмора.
4: А вы попробуйте, как следует постарайтесь не испытывать радости. Это что же, победить себя, это же важно для человека. Вот он говорит, я не могу не испытывать радости.
3: А
4: ты возьми челлендж и смоги, понимаешь, не испытывать радость.
3: Слушаешь, а радость...
4: Нет, зачем это? Просто радость. есть не испытываешь, и все. А. И потом с радостью себе говоришь, я смог, я сделал это, я слушаю Чипальдук и не испытываю никакого удовольствия и радости.
3: Да, вот
4: это,
3: yes, yes,
4: yes, так, как бы говоришь. Я их убрал. Вот попробуйте.
2: Да, еще вас хотел с прошедшим днем рождения поздравить.
3: Спасибо. Ну, мы если будем делать десятилетие, если дотянем, доживем, вот с вашей, конечно, помощью, с помощью вот всех юзеров, кто нам помогает, всем очередной раз пользуемся. Спасибо. Вот, и если десятилетие будем праздновать, то, конечно, мы пригласим вас, чтобы вы, чтобы кружили вот в небе над нашим open air'ом, над перформансом, который мы учиним. Модели летали, оранжевые, кружили.
2: Кстати, я хотел предложить ради... ну, какой-нибудь можно ради пробной акции разовой, да, сделать вам каких-нибудь брелков, например, с вашим логотипом, и подписчикам, например, в виде благодарности их можно было бы там отправлять по радио, например.
4: Давайте, только хорошие присылайте.
3: Можно к чаю что-нибудь пришлите нам по радио тоже, по телефону?
2: Да, чай я слышал тоже, как вам в гости приходили чай пить.
3: Мы пили чай,
2: классно, классно, полное виртуальное присутствие.
4: Ну что, спасибо. Желаем, чтобы 7 футов где там?
3: В Краснодаре.
4: Под килем и наверху тоже.
3: Да.
4: Сколько должно быть там наверху-то, скорость какая?
3: Ну, не знаю, если вторую космическую развить, ваша модель может вокруг Земли летать, в принципе?
2: Ну, мы в основном земными принтерами занимаемся, но на МКС уже есть 3D-принтер. Космонавты вовсю там орудуют на нем.
4: Отлично. Mm-hmm. Пора на этой оптимистической ноте.
2: Спасибо, Чипальдуки, спасибо за ваш звонок. Чертовски рад вас услышать. И более того, это супер неожиданным было.
3: Ну все, покерва. Ну ладно, все, мысленно с вами. Всем моделистам пламенный летучий. Пока.
2: Да-да-да.
3: И мы
2: да.
3: полетели тоже
2: момент,
3: дальше.
2: Куда отправлять потом? Можно будет у вас как-то узнать, куда отправлять сувениры? Если, дойдут руки.
3: Ну, у нас есть телефон-контакт на сайте.
2: Угу.
4: На форуме координаты.
2: Все, я понял. Спасибо большое, спасибо.
4: Ждем. Счастливо.
2: Вам.
3: Пока.
2: Счастливо. Спасибо за звонок.
3: Полет
2: удачи.
3: Продолжается.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре.

0: Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!
1: Дорогие друзья, сегодня, в День международной защиты детей, в праздничном эфире радио «Чипальдук» постоянно звучат веселые детские песни. Композитор Шаинский и поэт Энтин специально к сегодняшнему дню подготовили сюрприз. Звучит новая песня «Чунга-Чанга».

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: В эфире новости. Активность головного мозга достигает пика к 22 годам, а уже в 27 идет на убыль. К таким результатам пришли американские ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Сальхауса, сообщает BBC. А сейчас эта же новость в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали, весь нам принес, от которой на сердце тревога. Мозг человеческий пика своего достигает к 22. В 27 же все круто глупеют. Миру об этом фактическом факте поведал доктор Сальхаус, ученый из штата Вирджиния. Так вот живешь и не знаешь, что думать-то нечем.
1: Гигзаметр Ньюс.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

0: Вы нам звонили. Алло.
1: Алло, здравствуйте, Андрей. Это ваш слушатель из Смоленска вас беспокоит.
0: Со Смоленска.
1: Рафаил.
0: Рафаил? Из Смоленска?
1: Да, да.
0: Хорошо.
1: Из Смоленска.
0: Так, ну, скажите нам что-нибудь позитивное.
1: Ну, позитивного мало что. Погода скверная, настроение так себе. Ну, вот только ваше радио радует и согревает. А так, в общем...
0: А я же и говорю, мы радио отпечатанное с негативов окружающей действительности. Поэтому мы самое позитивное радио.
1: Вот, охотно верю. Рад вас слышать, очень рад, что дозвонился. Вы когда звонили мне, не когда-то, а в 2014 ага. году, летом, в июне месяце, мы тогда с вами содержательно поговорили.
2: Да, вот, юбилейный да. звонок, 5 лет.
1: Вот, ну, с тех пор мало что изменилось. Вот.
0: То есть вы также по-прежнему любите Чапыльдук?
1: Да, да.
0: В этом смысле.
1: Абонентскую плату вношу посильную немного, но вот регулярно.
0: Ощущаем, ощущаем. Мы любую маленькую, так сказать, ощущаем помощь. Спасибо.
1: Вот, да всегда, пожалуйста, я бы рад был бы помочь посущественнее, но сам такому.
0: Ничего, ничего. Ну, никого никто не заставляет, это чисто сугубо добровольное, позитивное
2: курочка
0: занятие.
2: Курочка по зернышку клюет.
0: Кирилл, это вот нам звонит искренне. Рафаил из Смоленска. Мы общались 5 лет назад, вот, а сейчас вот решили отметить юбилей нашего общения. Он говорит, ничего не изменилось, серая погода, все плохо.
3: Тухлое радио.
0: Нет, а радио, поскольку мы с негатива печатаем, то оно позитивное. Это я краткое содержание звонка для тех, кто только что подключился.
3: Что ж, огромное спасибо. Так держать, хочется сказать, конечно.
1: Нет, так держать не получится.
3: Так ронять тогда.
1: Хочется пожелать вам процветания всяческого, расширения аудитории. Вот. Думаю, что драйва больше некуда, вернее, дальше некуда. И так все драйвово, оранжево, красочно, ярко и замечательно на вашем радио. Вот если бы не ваше радио, не знал бы, что бы делать вообще в этой жизни. Вот.
0: Ладно,
2: ну,
0: хорошо.
2: Будем надеяться, что хорошо. Все изменится к лучшему.
0: Да, на какую букву больше всего треков вам ставить? Исполнителей, на какую букву вы больше любите?
2: Хорошие.
1: Ну вот, там есть исполнительница Зара Мак... не запомнил, шотландская какая-то фамилия. Вот несколько треков в эфире ее звучит. Очень-очень симпатичная музыка.
0: Зара или Сара Мак кто-то, понял.
1: Зара Мак... Ну и так, вообще вот ваш репертуар весь. Да, та же Зас, она великолепна. И всякий ее трек в жилу там уходит. Ну... И новые, и старые. И...
0: Спасибо,
1: ну,
0: отлично.
1: Вот, мы... Все треки замечательные. И шутки замечательные, и треки замечательные.
0: Ну, мы тогда
1: ничего,
0: на этом...
1: Слава Богу, не случается.
0: На этом мы и ограничимся. Не будем тогда новые туда запихивать и что-то еще. Все хорошо и так, чтобы не испортить, не спугнуть. А то что ты сделаешь...
2: Лучше,
0: лучше по проверенному пути с Рафаилом. Новых слушателей тоже не надо тогда. Да? Вот так вот этой компанией будем... Заморозим вот это состояние.
3: Нет, неправильно он говорил, нужны новые слушатели. Слушатели плохие, надо менять слушатели.
0: Менять? Не, ну Рафаил пусть остается. Зачем?
3: Рафаил остается.
1: Нет, я ваш давний слушатель. Думаю, что навсегда уже я часть вашей аудитории.
2: А вот угрожать не надо.
1: Ну, дай бог вам, ну, как минимум еще 8, а лучше уже, чтобы бесконечно это все звучало. Уже в вечности ваше радио осталось как настоящее оранжевое радио.
2: Вечная память Чапыльдук.
0: Ну, ладно, с вашей поддержкой, вашим молитвами, как говорится.
1: Ну, все.
0: Постараемся еще пообщаемся.
2: На этой оптимистичной ноте.
0: Спасибо.
1: Удачи
0: вам. Ага, пока.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Музыкальные истории на радио Чипль-Дук. Здравствуйте, уважаемые юзеры! Если вы любите музыку, то эта программа для вас. Сегодня в фокусе нашего внимания известная группа Electric Light Orchestra и ее бессменный лидер Джефф Лин. В студии идет запись, но в самый кульминационный момент раздается звук, который в приличном обществе не то что издавать, но и называть не принято. Правда, в русском языке есть достаточное количество эвфемизмов, обозначающих данное действие. Это и нежданчик, и шептунчик, и даже довольно поэтичное выражение «пустить голубка». Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Но после многих часов упорной и тяжелой работы этот звук, прозвучавший в студии и испортивший, казалось бы, уже готовую запись, буквально взорвал и без того накаленную атмосферу. Музыканты чуть ли не с кулаками бросились друг на друга, пытаясь выяснить, кто это сделал. В эти мгновения существование не только еще не родившегося альбома, но и самой группы оказались под угрозой. И спас положение Джефф Лин, начавший наигрывать тут же сочиненную им композицию под многозначительным названием «Who's That?». Музыканты, бросив выяснение отношений, присоединились к нему. Так была спасена запись и сама группа. Правда, песня эта по вполне понятным причинам никогда не увидела света. Но нам удалось достать этот редчайший бутлик, и сейчас вы убедитесь в том, что музыкальный гений Джеффа Лина может любой пук превратить в настоящую музыку. Итак, «Who's That?» – кто это сделал?
1: Nothing. I got no echo. Nothing. Watch this.

0: Осторожно, полный Чипльдук.
1: Помните, что на радио Чипльдук может быть все.
2: Может быть.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: don't like Moscow.
1: Next message.

0: как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чупельдук Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам агрегатора New News Press All Around the World. Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Ассоциация компаний розничной торговли. Это произойдет из-за резкого подорожения контейнерных перевозок.
2: Сварите яйцо с лимоном, потом съешьте его, эффект мгновенный. Грибок ногтя лечится одноразово и на всю жизнь. Просто возьмите
1: продукцию морским и железнодорожным транспортным, сказано в письме организации.
2: Инфекционист присутствия грибка ногтей говорит об одном. У вас в крови...
1: Стоимость логистики в январе этого года выросла на величину
2: до 600%. Сварите чеснок в молоке и выпейте отвар, хватит одного раза. Умер всемирно известный бизнесмен. Стали известны подробности.
1: По сравнению с октябрем прошлого года, уточнили крупнейшие торговые сети, ритейлеры попросили министерство учитывать этот фактор при анализе динамики цен.
2: Природный частичек сосудов
1: уже на
2: давление будет 120 на 80, не более, если вы примете обычный...
1: Вы слушаете новости по материалам сайта New News Press Around the World. Больше всего может подорожать бытовая техника и электроника на 20%
2: в оценили эксперты. Дней. Рецепт такой. Одна ложка простого.
1: Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродуктовые товары могут еще больше вырасти.
2: Скипите бананы, выпей эту воду на ночь, утром не поверите глазам. У вас их больше нет, но
1: организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР из стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь этого года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт приведет к соответствующему увеличению розничных
2: цен. Чистите сосуды
1: проблемы
2: дома.
1: С повышением цен на логистику в основном морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Он напомнил, что в прошлом году на фоне пандемии
2: Европе сократился
1: экспорт.
2: Это реальный метод избавиться от висящего пуза за 5 дней и выгонит 10 килограммов жира. Мне 55, а выгляжу я моложе своей 20-летней дочери. На 7 минут мажу лицо простым.
1: Из КНР, из
2: недолго мучился. Из колонии пришла печальная весть. О,
1: добавили в министерстве.
2: Присядьте, если вы стоите. Химик потряс медицину. Сосуды чистит, как пылесос. Смесь теплой воды с 36 на 167 лет. Вот кто приказал ему отдать. Гимнастка рассказала о себе. Присядьте.
1: Поэтому ассоциация проинформировала.
2: Если отекают ноги, не медлите, срочно чистите сосуды. Вот рецепт. Любой вид ногтевого грибка исчезнет за 4 дня. Натрите распаренные ноги обычным.
1: Продолжаем новости по материалам сайта New News Press Around the World. В студии Тимофей Кузин.
2: Скрыв завещание, жена известного актера просто онемела.
1: Сколько можно, если болят суставы и позвоночник? Срочно
2: это
1: прекращайте с утра пить.
2: Это хитро сменил зрение без операции и уколов даже в 90 лет. Запишите, врачи не говорят это.
1: Венеров, лучше вставных зубов
2: вот что обязательно случится с теми, у кого дома
1: девушка
2: растет алоэ.
1: Девушка засыпала со своим питоном, пока не заподозрила нечто.
2: Я избавился от грибка ногтей за 4 дня. Запишите мой рецепт.
1: Из Уфы. Нищета уйдет. Храните на углу кухни обычную.
2: Съешьте ложку меда с чесноком
1: натощак. Эффект уже вечером. Посмотрите. Муж сфотографировал жену, а теперь взгляните на задний план.
2: Вот домашний проверенный способ. Пишите.
1: 30 килограмм жира. Пишите
2: лице. Мужчину искали целый месяц. Вот что сотворил
1: с ним
2: медведь.
1: Вот с кем живет она. Не упадите.
2: Первая брачная ночь на Руси. Не для детей. Покраснеете.
1: Проблемы с повышением цен на логистику. В основном морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Это были новости на радио Чупельдук по материалам сайта New News Press Around the World. С вами в студии был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.
2: One, two, and go up.

finest. Dealing with Long Island's finest right now.

0: поезії на радіо Чіпльтук.
1: Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гулі-гулі-гулі-гулі-гулі, ам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гулі-гулі-гулі-гулі-гулі, ам-зам-зам, арамі, арамі, гулі-гулі-гулі-гулі-гулі, ам-зам-зам, арамі, арамі, гулі-гулі-гулі-гулі-гулі, ам-зам-зам. Это модный танец арам-зам-зам для мальчишек, девчонок, их пап и мам, для господ и дам, и их пап и мам, for gents and ladies, и их мелких бэйбис, красивых, влюбленных, солнцем опаленных, зноем утомленных, морем просоленных. Мы всех друзей сегодня соберем, и вместе с вами мы танцуем и поем. Это модный танец арам-зам-зам. Его знают здесь и его знают там. Ахмед, Магомед, Арсен и арам-зам-зам. Гули-гули и чиксы танцуют. People high, people welcome, шалом, бонасера, салям алейкам. Here comes the party и арам-зам-зон. So come on everybody, let's sing that song. Солнце светит взрослым и детям, оттого и хочется петь им. Море, небес, синева, солнце, листва, трава, мурава. Ищем девчонок, ритмом увлеченных, незрелых и ученых, коричневых и черных. Милые лейдис, прекрасные дамы, нас интересуют также молодые мамы. Молодые мамы хороши, гуляют от души. Спокойной ночи, малыши. Come on everybody, беремся в мини-баре. Нам необходимо каждому попасть. Вы мои русалки, я ваш витязь. Мы идем, девчонки, берегитесь. На каждую маму по арам-зам-заму. Шоу-программу с уходом на рекламу. Киски, малышки, зайки и лапули, идите к нам, девчонки, гули, гули! Come on, ladies in every nation. Малика, Анжелика и Айша, Ирина, Карина и Наташа, Агафья, Прасковья из Подмосковья. Come on, ladies, shake your body. Oh yeah, that is fantastic. На здоровье, все леди в зале и все, кто в фойе. Oh yeah. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арам-зам-зам, песня проста и легка. Эй, девчонка, найди паренька, водка, текила, балалайка, пой, прыгай до потолка. Доктор, студент, ректор или зам, двигай других и двигайся сам. Возьми с собой этот самый модный танец. Арам, зам, зам. Арам, зам, зам. Арам, зам, зам. Гули, гули, гули, гули, гули, рам, зам. Арам-зам-зам. орал.
2: Гули-гули-гули-гули-гули. Рам-зам.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Арам! Арам! Арам! Арам! Арам! Зам!
0: Сигналы точного времени передавал зам главного редактора Арам Ильич Епихин.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Единственное, что мне не нравится в кинофестивалях, это фильмы. Дуэйн Бирш.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» — скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!

0: Минутка веб-радио Северной Дакоты на радио Чипельдук.
1: This morning, as usual, is a 225-9662 right here on AM 1230 KDIX.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Ренат, 27 лет, Таганрог, жду. Звопльдука или чипленка? Зеротонин. Алло. Зеротонин. Ренат, 27 лет, Таганрог. Как понял?
4: Да.
3: Ждете звопльдука?
5: Да.
4: А.
3: Вот, дождались.
5: Да. Ну.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Ну, рассказывайте.
3: Почему у вас там зеротонин содержится в нике вашем? Что за зеротонин?
4: А, ну, это целая мысль была вложена сюда. От нуля до девяти, соответственно, развитие.
3: Ну да, рост. И плюс серотонин же, он положительно на эмоции влияет, правильно?
5: Это допинг?
4: Ну да, да.
3: Ну, креативно. Все, снимаем шляпы наши, рыжие шляпы. Как там у вас в Таганроге?
5: Да.
3: Чего?
5: Расскажите, пожалуйста.
4: В Таганроге, ну, так, прохладненько, свежо.
5: А какие-нибудь другие, помимо погодных условий, что еще
3: эмоции,
5: такое вот таганрогское?
3: Что-то... Эмоции, которые зеротонин вызывают образование у вас. Есть какие-то
4: вообще
3: впечатления?
4: Вообще счастье, прям все классно, едем в Таганрог, все здесь хорошо, море, только солнца нету, но, в принципе, все круто.
5: Какое море у вас там в Таганроге?
4: Азовское. Ну, оно как бы море, но не море.
3: Угу. Мелкое, теплое.
4: Да.
3: Ну а еще какие-то впечатления семейные, концертные.
5: Ну, вот, почему надо ехать в Таганрог? Вот что все-таки, вот что такого притягательного в этом городе?
4: Притягательного что? Ну, тихий, уютный город, где можно всей семьей отдохнуть душевно.
5: Надо же. Как хорошо.
4: Угу. Да,
5: просто фонетически Таганрог.
4: Индустрии, да, индустрия всей этой. Тут больше маленький провинциальный такой, где можно на природе там хорошенько с друзьями посидеть, под гитару попеть песни на берегу. Ну,
3: а я думал всегда, что индустрии как раз там много, да. Что дымит все. Нет? Не так?
4: Не, ну вообще есть, конечно, предприятия, но мы предпочитаем думать, что их нет. Потому что они так работают, что их есть, то и нет.
5: А, то есть они работают плохо. Здесь предприятия,
4: не на людей.
5: Которые...
4: Ну, на определенных людей, только на нескольких человек. А на народ не очень.
3: Ну, а когда на природу выезжаете на Маевку, чипульдук включаете или под гитару своими силами?
4: Ну, вообще, обычно, конечно, под гитару, потому что тут и приемников-то толком таких нету, чтобы ловил радиостанции.
5: А
4: через интернет на природе у нас как-то не ловит интернет, поэтому...
3: Ну да, понятно. Время на нас работает. Все больше и больше людей ловит на природе чипульдук. Вот.
4: Да. А можно приветы передать?
3: Ну, давайте, да. Мы еще не дошли пока до подарков, вот как в программе «Поле чудес» привозят. Да. Консервы, баранки, пироги. Хотя это бы нам не помешало,
5: да,
3: бы
5: это,
3: нам
5: кстати,
3: бы натурой бы нас поддерживать. Вот. Но приветы давайте.
4: Я хочу передать привет московскому кино, которое к нам приезжало. У нас просто вот съемочная бригада, которая была в Таганроге, я там просто принимал участие такое. Она как раз слушала радио «Чипульдук», собственно говоря, там я и познакомился.
3: А,
4: да.
3: Там вы
4: подцепились. Все ребята, да, слушали, московские.
3: Угу. А что вот снимали они там такого интересного?
4: Ну, было два вообще фильма. Один был связан, там было какое-то рабочее название, но, скорее всего, поменяют, про женский футбол. Вот, команда «Изумруд Таганрог».
5: А, документальный, да?
4: Нет, не документальный, это фантастика, судя
3: Изумруд,
4: по сценарию.
3: Женская футбольная команда.
4: Не, ну не фантастика, конечно, там, но...
3: Здорово.
5: Не, подожди, ну художественный фильм про женскую таганрогскую футбольную команду.
3: Ну, замечательно.
5: На какую аудиторию?
3: На мужскую.
5: На мужскую.
3: Так, а второй был фильм какой? А, второй был, наверное, мейкинг, вот как делается, как снимается этот фильм, нет?
4: Нет, второй был «Смотри, как я» название. Вот. Ну, там сценарий я не буду рассказывать подробности, все-таки это будет нехорошо, наверное.
5: Да, название, да, не дай бог сейчас.
4: Делать. Ну, название, вот я сказал, «Смотри, как я» называется. Так что, если вдруг как-нибудь услышите где-нибудь про то, что в кинотеатре собираются показывать этот фильм, сходите обязательно, посмотрите на
3: Таганрог. Да, у нас
5: скорее все-таки на женскую таганрогскую команду посмотрим. Все-таки.
4: А вот в женской таганрогской команде снималась моя машина даже.
5: А, ваша машина.
3: Это женского рода. У кого-то автомобиль, у кого-то машина. Вы ее, как, так сказать, такой любимая машина.
5: Ну, а как в Таганроге футбол, вот женским понятно, все хорошо, а с мужским-то футболом как?
4: Ну, финансирование закончилось, и футбол закончился на этом.
5: Отлично, понятно.
3: Ну, мы можем только информационными спонсорами быть. Вот у нас ХК Ростов, вот мы поддерживаем обычно хоккейную. Да, а футбольную, ну, можем попробовать, конечно, поддержать женскую, вымышленную.
5: Ну что же, мы очень рады, что оказывается в такое угрожающее фонетическое слово, как «таганрог», на самом деле оно...
3: Не вымышленный Ренат там живет, настоящий.
5: Да, все очень там как-то...
4: На самом деле меня зовут Иван Бирюков.
5: Иван Бирюков еще есть, помимо Николая.
3: А да? Это самое, включить можно какой-то звук?
5: Там, таганрогский.
3: Радио какой-нибудь, нет?
4: Да, честно говоря, под рукой даже ничего нет. У меня вот телефон на звуке.
3: Может, половник какой-нибудь висит. Мы любим звуки какие-нибудь. Кота за хвост. Ребенок может спит разбудить, чтобы пора.
4: Нет, здесь стиральная машина работает.
3: Стиральная машина
5: а
3: вот
5: какая?
3: Работает.
5: А какая? Таганрогского производства?
4: Что-то таган...
3: У нас сегодня у нашего звукорежиссера сломался главный его инструмент – стиральная машина. Поэтому мы с удовольствием послушаем звук работающей вашей стиральной машины. Не дотянется туда провод?
4: Слышно?
3: Мобильного. Нет, пока. Ну-ка.
4: Вот она затихла.
5: Она просто хорошо работает.
4: Она предчувствует.
3: Она полощет сейчас бесшумно.
4: Да.
5: Ну, а как называется таганрогская? Не таганрогская фирма, вы сказали, почти таганрогская. То есть какой-то отечественный производитель, да?
4: А, стиральная машина?
5: Да.
4: А, не, ну, Корея, конечно.
5: Ну, все, я
4: думаю, что... Не, ну, был, конечно, Аист у меня дома. Ну, улетел уже на скупку.
5: Тут неожиданная подробность в конце разговора, что был Аист. Может, это машина стиральная, Аист?
4: Да, это стиральная машина была Аист.
3: Ну, Аист, он и полетел, поэтому.
5: Да.
3: Понес куда-то.
5: Нет.
4: Вот машина... он так работал, он чтобы вы услышали и без телефона бы там.
5: Ну, да, да, да.
4: У себя на радио.
3: Ну, Ренат, спасибо вам за зеротонин. Мы рады.
5: Мы рады за
3: вами сегодня, так сказать, вот подверстать сегодняшний марафон.
5: И, так сказать, все уконтрапупить.
3: И мы без вас никуда. Ну, просто никуда.
4: Честно, даже не ожидал, что вот позвонить.
3: Да мы сами-то не ожидали.
5: Мы же не вам звонили.
4: Ну да, да.
5: Все, пока, Иван Бирюков.
4: Все, до свидания.
3: Пока, пока.

0: Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!
1: Дорогие друзья, сегодня, в День международной защиты детей, в праздничном эфире радио «Чип и Льдук» постоянно звучат веселые детские песни. Композитор Шаинский и поэт Энтин специально к сегодняшнему дню подготовили сюрприз. Звучит новая песня «Антошка».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: La porta genesti.
1: Taxi to Bombay.

0: Уважаемые радиослушатели, только что нам позвонил старший лейтенант Максимов и попросил нас разбудить его любимую роту ВЧ-7049-15. С удовольствием выполняем его просьбу.
1: Рота!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипальдух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночное время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часах до 6 и воздерживаться от ночное музицирование. Депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», «евром» и названиях другой валютам, наценникам в рекламе и публичного выступления. Однако они кардинально изменившись. При необходимости ценах можно уточнились в иностранную валюту, а на депутаты и сенаторам прямую запрету и вовсе не распространившиеся.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко на музыкой об радио «Чипльдук».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Новороссийск. Банковские черви. Витя и Виталик. Первый раз прислал сообщение «Позвоните». Мой коллега Витя научил наш кабинет. У них там кабинет целый слушает ваше замечательное радио.
4: Алло.
3: Виталик. Привет.
4: Привет.
3: Витя рядом?
4: Витя рядом.
3: Рядом? Ну-ка, давай ему трубочку.
5: Быстренько.
4: Я слушаю.
3: Это уже Витя?
4: Это кто звонит?
3: Да это Чипльдук.
4: Прекрасно.
5: Конечно.
3: Вы как там, в банковской деятельности или уже где-то вне?
5: Вне, судя по всему, они вне.
3: Вы на улице или в банке?
4: Я сейчас не в банке.
3: Не в банке.
4: Вне банка.
3: Вне банка. Так это Виталик или Витя все-таки?
4: Это Витя.
3: Витя.
4: Не знаю, почему Виталик сказал, что это он.
3: Но вы рядом сейчас оба, вы не разлей вода, что ли, всегда?
4: Что-что?
3: Вы всегда вместе, рядом, что ли? Банковские черви, Витя и Виталик.
4: Всегда, кроме сейчас. Как-то так получилось.
5: А это вы первый раз не вместе или уже были не вместе когда-то?
4: Мы уже были не вместе. Уже такое бывало.
5: И как вам не вместе?
4: Очень немножко дискомфортно, но ничего, нормально.
3: Угу. А банковская деятельность в Новороссийске, она как, на подъеме или, наоборот, угасает?
4: Она волнами, можно сказать. То на подъеме, то угасает.
3: Но вы бросать это дело не планируете?
4: Да вот, может быть, вы сейчас мне подали эту идею. Может быть, задумаемся, да.
3: То есть нас слушает народ всякий, разный, и творческий больше. И вот банковские черви – это скорее исключение.
4: Но мы тоже творческие, в глубине души, по крайней мере.
3: Ну, а что вы творческое делаете?
5: Да, что такого?
3: В лоб так спрошу.
4: Творческое, я же говорю, в глубине души, где-то очень глубоко.
5: Может, пора это как-то поднимать на поверхность?
4: Возможно.
3: Пора начинать, да, читать рэп, я не знаю что, вышивать гладью.
4: Крестиком.
3: Крестиком. Ноликов. У вас больше ноликов там в деятельности вашей.
4: Да.
3: Но банк крепкий, да? То есть в вас вложиться можно, да? Мы думаем, куда поместить. У нас вот есть... Нам слушатели накидали тут рублей 350. Мы думаем, куда-то вложить, чтобы процент шел. Вот.
4: Я думаю, надо их как-то более употребить с большим смыслом, чем банк.
3: Мы думаем, тогда пойдем здесь купим сушки с маком. Нам как
4: Отлично.
3: Раз хватит.
4: Отличная
3: на пару
4: идея,
3: пакетов, да. Вот, и погрызем за ваше здоровье. Ну, что-нибудь у вас там шумное, музыкальное, новороссийское рядом есть?
4: Дело в том, что я за рулем, и ничего не шумного, не музыкального.
3: Так радио, давайте радио, мы это любим делать.
4: Нету радио, вот не работает радио.
5: Хорошо, да, это хорошо.
3: Тогда...
5: А магнитофон у вас там есть какой-то?
4: Вот
5: тоже?
4: Как раз вот этот аппарат, который радио и магнитофон, он как раз не работает.
5: Где же вы радио-то слушаете тогда? Как же вы слушаете Чипльдук?
4: На работе.
3: В банке прям.
4: Да.
3: Как же нам понять, что вы на машине именно в Новороссийске? Может быть, вы едете берегом моря, и там шумит прибой?
4: Нет. В Новороссийске дело в том, что есть море, но я сейчас не рядом с ним нахожусь.
3: Вы не рядом, все как-то как не у людей. Клаксоном, что ли, тогда вот бибикайте нам?
4: Это вообще-то...
3: Запрещено.
5: Штраф.
4: Правила запрещают, да.
3: Но если мы бы по правилам делали радио, у нас бы Чипльдук не получился никогда.
4: Я думаю, у вас очень радио хорошее, правильное.
5: Давно вы так считаете?
4: Года 2000 какого-то там 9-го.
5: Значит, надо нам что-то... Смотри, 10 лет уже.
3: Нет, если мы правильно, значит, нам надо что-то менять. Менять надо.
5: И нам надо менять, и ребят тоже из банковской системы собрались валить.
3: Да, симптоматично, мы тогда подумаем. А нам как отличать, вот что вы или он? Вот мы же как-то должны запомнить. Вы, допустим, рыжий, а он с усами. Или наоборот. Как вот нам понять-то?
4: Да мы похожи с ним, вот в чем проблема.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Зато имена разные.
4: Да.
3: Хорошо, разберемся. Значит, ставим птичку, в Новороссийске есть.
4: Да, с Виталиком надо поработать еще.
3: Поработать. Вы нас не бросайте, да, и...
4: Мы каждый день вас слушаем.
3: Да, думаем, может, ваш банк, может быть, станет спонсором Чипльдука.
4: Ой, да, было бы неплохо.
3: Ну вот вы и начните.
5: Они же оттуда уходят, поэтому...
3: Да, но придется нам туда прийти.
5: В Новороссийск?
4: Приходите, я вам адрес вышлю, приходите, ждем вас.
5: Ну хорошо, на то мы порешим.
3: Ладно, для начала акустически к вам придем. Хорошо. Ну все, счастливо.
5: Всего доброго.
4: До свидания.
3: Пока-пока-пока. Ветра. Да. Вот такие вот черви в банке. Прям для рыбалки.

I'll be waiting for you there.

0: радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.
1: Yo, kid, I'm from your block. Yo, I took your chain. I took your mom's out twice. I put the G in the game. It's been like 10 years. I put the grease in the gears. Left your daddy...
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
3: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

ediyor.

danser ce soir?

0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Степан внедрился в Skype-чат на японском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: Добрый вечер.
3: Очень приятно. Меня зовут Хиде.
4: Очень приятно.
5: Откуда так хорошо язык знаете русский?
3: Еще плохо говорю по-русски. Сейчас живу на острове Хоккайдо, около Саппоро.
6: Не понимаю.
3: したした。
7: まあ、それはそうですけど、ヒデさんに聞いてもらいたいこと皆さんありましたら、も
6: う少し。
3: Вы понимаете по-японски, да?
5: Нет, не понимаю. Мы просто передачу делаем. Skype базар.
3: А, понятно. И еще понимаю по-английски.
6: Я понимаю.
3: Или нет, да?
5: Нет, лучше говорите по-японски.
7: Ипун. Ипун はいますよ。
6: よその国でも。Ипун は、英語ですよ。
3: Japanese?
5: No, but I want to know what does it mean, Чипльдук?
6: Oh, where do you come from?
5: Only in Japanese, please.
3: Japanese?
6: You are Japanese.
5: What does it mean, Чипльдук, in Japanese?
3: Чипльдук? Japanese? Нет, не понимаю.
6: Yes.
4: Чипльдук?
3: Теперь не понимаю. Сейчас я понял. Или нет, да?
1: Skype базар на радио Чипльдук.

0: Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!
1: Дорогие друзья, сегодня, в день международной защиты детей, в праздничном эфире радио «Чипальдук» постоянно звучат веселые детские песни. Композитор Шаинский и поэт Энтин специально к сегодняшнему дню подготовили сюрприз. Звучит новая песня «Чунга-чанга».

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: В эфире рейтинг-лист на радио Чипльтук.
1: Добрый вечер. Как всегда, коротко о рейтинге. Джордж Клуни занял в прошлом году 4-е место. Джулия Робертс поднялась на 6 ступенек выше, а Том Круз спустился на 19-е место. Но это по красоте. А по банковскому счету Круз поднялся на 5-е место, обогнав Брэда Питта, который опустился на 6-е место, но в прошлом году поднялся на 4-е. Но это по данным журнала USA Review, а по данным газеты Inquirer, Николь Кидман не вошла в этот список, хотя возглавляла его в позапрошлом году вместе с Робертами, Де Ниро и Редфордом. А по рейтингу этой газеты по количеству интервью Том Круз поднялся на 9-ю ступеньку, а Брэд Питт обогнал его на 3 пункта, в то время как Дженнифер Лопес заняла в нем 1-е место. Но это по интервью. А по таланту, по данным все того же Inquirer, она занимает лишь 6-е место, уступая той же Джулии Робертс, Шерон Стоун и Гвинет Пелтроу, правда, вместе взятым. Мэтт Дэймон же вместе с Беном Аффлеком уступили свое позапрошлогоднее 6-е место Алеку Болдуину, который неделю назад опустился на 29-е и до сегодняшнего утра еще не поднимался. Но это по данным Inquirer. А по данным USA Review, Алек Болдуин, наоборот, уступает и Дженнифер Лопес, и Аль Пачино. Любопытно, что сам Inquirer занимает по опросам, проведенным газетой USA Review, 119-е место, а по своим опросам возглавляет этот список сам. Интересно, что по рейтингу, установленному газетой, картина обратная. Но это в США. В Европе картина другая. По данным английского Fable Times, вышеупомянутые газеты и журналы вообще не следует включать ни в какие опросы. Доверять же следует исключительно данным лондонской Timely Week. Ну а французская Jazzy Match считает наиболее респектабельным парижский еженедельник La Fée. Любопытно, что сама Англия по американским рейтингам занимает 4-е место в списке приличных стран, а Франция – 5-е. По французским же опросам Америка сама занимает лишь 11-е место. Но это рейтинг по культуре. По наглости же Америка возглавляет этот список, сместившись с 9-го места в 2005 году на 2-е в прошлом. Но так считают французы. Испанцы же поместили на 1-е место Россию, обогнавшую 6-ку европейских стран. Правда, восточного блока. И это в рейтинге по газетам. И то непонятно по каким. В России же по рейтингу, например, Романа Витольдовича Панкратова из Реутова, рейтинг газеты «Jazzy Match» уступает рейтингу лондонской «Timely Week» на 4 места, а сам Роман Витольдович ни в каких рейтингах обоих печатных изданий почему-то вообще не фигурирует. Однако, по данным российской газеты «Русский двор», он занимает 4-е место, но от конца. И это по количеству интервью, и только по району, и то по его просьбе. Но и по рейтингу Ивана Васильевича Рыбцова из «Магина» никто ни в какие рейтинги вообще не входит. Он вообще не знает, что это такое. Но по рейтингу газеты «Московский космополитен» рейтинг по количеству интервью возглавляет Катя Лид. Но это интервью в самом «Московском космополитене». Брэд Питт, к примеру, в этот список вообще не входит. По богатству же Дима Билан по рейтингу обошел Фрэнсиса Копполу и Мартина Скорсезе, хотя они об этом не знают. Но это правда в рублях. И при том по рейтингу газеты «Молодежь Узбекиджана». Умберто Эко, например, по данным «Московского космополитена», занимает последнее место по рейтингу, который возглавляет Маша Малиновская. Маша Малиновская же по рейтингу, составленному академиком Аверинцевым, вообще почему-то в него не попала. Зато в него неожиданно для себя попали Аристотель, Габриэль Маркес и Джузеппе Верди. Любопытно, что по рейтингу, составленному гитаристом группы «Неприятный осадок» Максом Друлявым, в этот список не входит ни Умберто Эко, ни академик Аверинцев. С вами была Снежана Срач. До новых встреч. Берегите свой рейтинг.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Картинка.
1: Да не слушай ты никого. И главное, не бери в голову.
2: Посоветовали Сидору. Поэтому он вышел на улицу, улыбнулся и гордо распрямил
1: свои извилины.

Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

the leaves, such a beautiful life. Blue.

0: such a beautiful lie.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: А сейчас мы пробуем дозвониться аж в Китай. Сейчас мы уточним. Алло? Анастасия.
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Вы где находитесь сейчас?
3: Где?
4: Сейчас уже дома.
3: Дома, в смысле, в городе Иу?
4: Да.
3: А, ну хорошо, здорово. А не хотите в Москву быстренько слетать завтра? Это Чапельдук вас беспокоит.
4: Да что вы, ой, отличная идея. Прям вот надо туда не завтра, она прям сейчас лететь. Почему завтра откладывать?
5: Тоже верно. Я говорил, рано звоним.
3: Рано, да. Так бы позвонили, сказали, через часик давайте.
4: Самое то вообще.
3: Что?
5: Самое то.
4: Самое то, говорю, вообще.
3: Самое то.
5: А вы завтра в 6 часов вечера по московскому времени что делаете?
4: 7 часов вечера по московскому времени? Ну, да. Наверное, вот ничего особо не делаю.
5: А вы там будете дома, да?
4: Ну да, да, куда-нибудь точно выберусь.
3: Может, с вами по скайпу связаться?
4: Отличная идея.
3: У вас он есть?
4: Да, конечно.
5: Нью, а у вас что в это время, по времени суток?
4: Минус 3 часа.
5: Ночи?
4: У вас 7, у меня 6-4, нет дня. У вас 7, у меня 4. Сейчас я буду на складе. Поставлю вам звуки болгарки. Отлично.
5: На складе будете? А что там на складе у вас находится?
4: Ну, все подряд. Мы там товар принимаем. Вот что приедет и находится.
5: Вот это хорошо.
4: А вот штуки китайцев.
5: Ну, хорошо. Значит, будем пытаться завтра выйти с вами на связь и посмотреть, что на китайских складах.
3: Но вы выстроите так, вы знаете, как когда телемост вот делают, допустим, там с президентом, и такая стоит группа людей.
5: Сзади, да, китайцы.
3: Сзади вы китайцев побольше так выстроите фоном друзей своих.
4: И они все споют.
3: Ага, и споют что-то нам.
4: Они могут.
3: По-китайски гимн Чапельдука.
5: Нет, вот. Действительно, пускай нам китайцы споют. Редко же такое бывает.
4: Хорошо.
5: Они у вас послушные, если вы скажете, пойте, китайцы, для Чапельдука, они как отреагируют?
4: Да, нормально, на самом деле, отреагируют. Я думаю, даже им будет здорово, интересно, что-то такое необычное.
5: Вот это уже, перформанс. Мы тогда впишем в программку выступление группы китайцев со склада из города Иу в Китае. Правильно?
3: Флешмоб.
4: Да?
5: Флешмоб.
4: Да?
5: Отлично, хорошо.
3: Попробуем, может, получится. И обязательно, чтобы сторож склада был, ночной вот сторож склада, хотим сравнить, как выглядят ночные сторожа китайские. Там же тоже несуны, наверное, есть.
4: Ну, они такие, забавные.
5: Никто не помнит, что такое несуны.
3: На молочном комбинате человек работает, какие-нибудь пакеты зашьет в подкладку, туда зальет молока. Домой тащит, да. Кто-то шестеренки там. Анекдот был, вот коляски человек собирал на колясочной фабрике, детские коляски. Говорит, вот сколько ношу, ношу, потом собираю, все равно автомат Калашникова получается.
4: Замечательно. Но я сейчас в основном ассортимент для магазина приколов. Там, я думаю, что не тащи, все получится что-то забавное, как минимум.
5: Отлично.
3: Магазин приколов.
5: Магазин китайских приколов. И не суды. Вообще, тоже можно целую вечеринку.
4: Вполне себе. Там вполне все русские приколы. Там очень интересные вещи, на самом деле, встречаются. Там летающие будильники, например.
3: Летающие?
5: Очень хорошо.
4: Ага.
3: Здорово.
5: А можно один запустить будет как-то вот по скайпу? Посмотреть, как летающий будильник. Я вот часто...
4: Ну, можно.
3: А может он долетит из города Иу до Москвы? Не долетит?
4: Ну, мы запустим, посмотрим там, как получится. Прилетит к вам, если ты встречаете.
3: Летающий будильник. Может, это какой голубь прилетает и в темечко тебя? Тюк?
5: Ну, вообще отличная тема, мне очень нравится.
4: Тюк.
5: Летающий китайский
3: Чипльтюк.
5: Будильник. Чипльтюк.
3: Анастасия, да, все, значит, засылайте, попробуем.
5: Все, на вас рассчитываем.
4: Завтра
5: там подготовьтесь.
4: Обязательно.
5: Счастливо.
3: Счастливо. Спасибо.
4: До свидания.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплидук. Обратно мы самые первые.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник
1: Гоголю.
0: Задумайся.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.

0: Вы думаете, это разбивается стекло? Вы правильно думаете. Но разбивается оно не само. Это дело рук человеческих. Сегодня это 32-летний работник экспериментального цеха Рязанской фабрики по выпуску головных уборов Сергей Сотников. А началось все 4 года назад, когда из войск специального назначения, десанта, морской пехоты и ОМОНа стали поступать жалобы на качество беретов. Голубых, краповых и так далее. Что, мол, не выдерживают береты бурной армейской и послеармейской жизни. И решением совета директоров фабрики в экспериментальном цехе была учреждена должность проверщика беретов. Первым пробером, так на фабрике зовут этих скромных ребят, стал прапорщик запаса десантник Сергей Сотников.
1: Ну это, я беру пустой пузырь, и это,
0: побери. Наша профессия очень редкая, говорит Сергей Сотников. Каждый день я проверяю от 100 до 104 голубых беретов и 5-7 краповых. На первый взгляд процесс вроде бы прост. Надевай берет и разбивай о него пустую стеклотару. Но это только кажущаяся простота. В нашей работе нужны постоянные тренировки, хороший психологический настрой и постоянное внимание работников фабричной медсанчасти.
1: Разбил и в кассу. Ну, буду сколько его смогу продержаться. Хотя.
0: Я работаю через 2 дня на третий. И очень надеюсь через 7 лет подойти к цифре в 1 000 000 беретов. Мы покидали Рязанскую фабрику по выпуску головных уборов под вечер, когда уже дневная норма была выполнена полностью. Но для слушателей веб-радио «Чипльдук» Сергей Сотников специально проверил еще один краповый берет.
1: Ну что, можно, да?

Чип льдук. Шо говорите?

радио «Чип и Дук».

Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы прослушаете фрагмент лекции. Ее проведет для вас ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов, президент фирмы «Еде, да» Парфен Николаевич Кругов.
1: Вот о чем мы будем говорить сегодня. А сейчас, вы знаете, развернулась широкая дискуссия о еде. Собственно, она никогда не прекращалась, и многолетний этот процесс дискутирования. Нужно ли есть? Когда? Зачем? И вообще, полезен ли этот процесс, или можно обойти без него? Ну, у нас, как всегда, перед праздниками, в которые проходят застольем, всегда опять вспыхивает с новым, так сказать, огоньком эта дискуссия. Ну, что я могу сказать? Еда полезна. Скажем, еде – да. Ну, кто не ест, тот довольно быстро чахнет и гибнет. Почему? Потому что в еде содержатся различные полезные вещества. Какие вещества? Витамины, клетчатка, белые жирки, углеводы, которые не заменят нам никогда свободы. Но еда дает энергию. Существует ошибочное мнение, что еда вредна. Нет, еда полезна. Люди издавна, испокон веков едят еду. С древних времен. Пещерные люди ели, древние греки ели, древние римляне ели, европейцы ели, туземцы ели, иногда европейцы. В средневековье ели, и мы с вами едим, и дети наши будут есть, дай Бог. Попытки отучить людей от еды потерпели фиаско и крах. Конечно, выбор еды – это выбор каждого, есть или не есть. Это гамлетовский вопрос, но ответом на него, конечно, может быть только лучше есть. Еда – это еще и удовольствие, это и новые впечатления. Да, я напомню, что мы с вами беседуем о еде. С вами я, Парфен Николаевич Рогов, ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов. Так вот, еда – это материал для будущего, для будущих каких-то желаний, мыслей и дел, маленьких и больших, извините, каких-то поступков. Без еды эти дальнейшие какие-то вещества тоже не могут образоваться в природе. И мы участвуем в этом процессе, хотим мы этого или не хотим. Обычно мы это хотим. Хотя, конечно, еда отнимает много времени, и вообще это как-то принижает человека, давит на него, тянет к земле. Это как бы низменно. Получается, что это такое что-то земное, мирское, плотское, понимаете. И ротовое отверстие у человека обычно в этот момент занято процессом еды, вместо того, чтобы использовать свой ротовой речевой аппарат, это вот отверстие в голове, которое вместо этого, получается, заткнуто каким-то комом, куском какой-нибудь еды, понимаете, как кляпом. Кляпом таким. Вот. Когда в еде попадаются какие-то вредные вещества, это хорошо. Организм с ними начинает бороться, он их выводит, и это укрепляет иммунитет. Поэтому парадоксально, но скажу так, чем больше в еде вредных добавок, тем лучше. То есть чем вреднее еда, тем она полезнее. И тем больше ее нужно есть. Существует два типа людей. Те, кто вообще не ест, практически бросил это, отказался от этой вредной, как они считают, привычки. И, с другой стороны, те, кто постоянно перманентно ест. Иногда круглосуточно, даже ночью, но это крайность. Вспомним, что мы с детства говорим ребенку. Кушай, расти большой, а то сил не будет. Ну, еще за маму, за папу, за бабушку, за дедушку. Нет, и мама, и папа, и бабушка должны есть сами. Ребенок совсем не должен за маму и за папу есть.
2: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» вы слушаете фрагмент лекции, которую читает ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов Пармен Николаевич Рогов, президент фирмы «Еде Да».
1: Но сейчас у нас вообще добывать стали все больше еды. Развернутую пищу добывающие комбинаты, всевозможные едальни, едоводческие хозяйства, какие-то едоразвесочные и едопогрузочные предприятия, вот, общество защиты едоков, фабрики, формовки, упаковки еды для питания. В отличие от еды, которая идет для других целей. Но об этом в другой раз. Проводился такой эксперимент. Вот эта новинка, значит, такая, давать еду на прокат. Ну, на прокат еду давать, да. Пока не ясно, что из этого получится, но это очень такое многообещающее начинание. В среднем в семье должно быть не меньше 3-4 едоков, а лучше 7-8. И чем больше едоков, тем крепче семья. И такая семья даст и больше удобрений. И вообще есть это хорошо. Как раньше говорили, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Так что будем есть. Вот. Ну, в нашем институте не только теоретический отдел, но и практический. Наши сотрудники там испытывают на себе еду, много едят. Они едят с утра до вечера, практически трудятся, испытывают на себе, порой рискуют своей жизнью. Да-да. Вот. Ну, вообще, как говорили, значит, помните, не для того живу, чтобы есть. Но я бы сказал так, но и не для того, чтобы не есть. Понимаете, как у древних это было? Но это все, так сказать, допотопные такие тезисы. Как, например, вот кто не работает, тот не ест. Нет, наоборот, должно быть, кто не ест, тот не работает. Потому что откуда-то это взяться силам, энергии, так сказать, мало кофе ел, как мы знаем. Вот. Ну, что же, на этом на сегодня, наверное, мы закончим. Я сам перейду сейчас тоже к приему пищи. Пища – это, в принципе, синоним слова «еда». Но «еда» – более, так сказать, синтетическое слово, более благозвучное, да, в каком-то смысле. В нем можно содержаться вот это «да», «да». Вот, так что, когда я ем, я глух и нем, я замолкаю. И всем приятного аппетита! Всего вам доброго!
0: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» прозвучал фрагмент лекции, которую читал президент фирмы «Еде Да», ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих веществ и материалов Пармен Николаевич Рогов. Приятного вам пробуждения!

все люди произошли от обезьяны. Только одни раньше, другие позже. Ким Хаббард.

0: Уважаемые юзеры, редакторская группа новостей радио «Чипыльдук» обрабатывает большой объем информации в высоком темпе и не всегда успевает вносить в тексты необходимые исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставляют их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый день. В студии радио «Кипльдук» Кирилл Иванович. Коллегия счетной палаты рассмотрела результаты использования охраны водных ресурсов Балтийского моря. Отмечал, что по степени освоения таких водных ресурсов, как Балтийская селдб, салака, шпрут и лососц, Российская Федерация значительно отстает от других стран, добывающих указанные виды в Балтийском море. По результатам картнольного мероприятия выявлено 34 нарушения законодательства на сумму около 16 миллиардов рублей. Зарубежные новости. Власти африканской страны Угонды объявили о своем намерении запретить местным женщинам носить мини-япки в общественных местах. По словам политиков, ультракороткие ипки и плутья отвлекают внимание водителей, что приводит к осторожно-транспортным мроешествиям. Как сказал журналистам Минерст Насаба Бутура, ходить в мини-убках по улицам энтна все равно, что ходить по ням в галом виде. Водители короткие пи ипшут СМСС за рулем, а пысни, чем водители, находящиеся бто влиянием алкоголя и наркотиков, говорит смя в исследовании об опубликованном журналом The Times U. Лаборатория исследования транспорта выяснила, что реакция водителей при написании SMMSSS G английское падает на 35%, тогда как выпившие водители действуют, простите, лишь на 20% медленнее, а водители, покуровшие канал пи, на 21%. Это были новости на радио Чидльпук. С вами был Кирилл Иванович. Всего доброго.

0: Triste.
1: Mi sono sbagliato.

Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: всем влюбленным посвящается.
1: Один умный мальчик женился по расчету на богатой старушке. А когда он умер, ей досталось все его состояние.

Минутка веб-радіо Армении на радио Чипльдук.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует...

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Сегодня в программе «Встреча с интересным человеком» и интересные ведущие. Это я, Альберт Филистимлянский, замещаю Аркадия Марчулёни современно. И у нас сегодня в гостях изумительный, очаровательный, мужественный гость. Это, конечно же, наш дорогой Артём Землянихин. Здравствуйте, Артём.
3: Ну, здорово, как говорится, коль не шутишь.
2: Да. Да, мы совершенно не шутим. Мы пригласили вас в эту студию, потому что интересна судьба. Интересна судьба мальчика из интеллигентной семьи. И семьи, в которой родители так любили своего сына. А мама – библиотекарь. Папа – работник парфюмерной фабрики. Да. И вот вы поступили в детский сад, потом в школу, учились очень хорошо, на одни пятерки, были отличником. И потом, вот когда вы вступили уже в новую жизнь самостоятельно, вы писали стихи, я знаю, и потом постепенно как-то вы стали совершенно другим человеком.
3: Ну да, в общем, короче, да, это, как говорится, Склифосовский, потому что рассказывать можно долго, так сказать, мою судьбу.
2: Ну, это интересно.
3: Ну, понятно.
2: Пускай
3: да,
2: это будет долго.
3: Пускай... Но в чем вопрос-то, собственно? Да,
2: ну, просто хочется понять, как вы стали таким сильным, таким брутальным, таким успешным?
3: Ну, как я стал? Ну, в детстве, потому что, ну, да, там, эти папа, мама, там, это все... Ну, да, там они заставляли меня играть, я играл. Да.
2: Вы играли на музыкальных инструментах?
3: Я играл, да,
2: скрипки.
3: Да, я на скрипке играл, пилил там это самое. Вообще.
2: И кузнечик запиликает на скрипке.
3: Да, кузнечик,
2: ваше
3: да,
2: было, ваше
3: хрень,
2: было прозвище да. Кузнечик.
3: Ну, да, да, понимаете, ну... ну
2: это потому, что вы были там утонченный,
3: да.
2: Были такой стройный.
3: Ну, да, да.
2: А вот было, сейчас вы совсем по-другому выглядите.
3: Ну, понимаете, да, ну... Ну вот я там приходил, да, и я с этой скрипочкой в этих штанишках, да, в очочках. Ну и ребята все говорили, ну чё ты как, не какой-то ботаник, ты ботан, что ли, ты, в натуре. Ты же мужик.
2: Мне нравилось.
3: Тёма, ты же мужик, мне говорили, ребята, ну чё ты эти скрипки какие-то, стишки там это самое.
2: Раздразнили кузнечиком, ведь это же, наверное...
3: Кузнечик это, да, ты кузнец должен быть своего счастья, понимаешь, это крутой с молотом, молотобойцем должен быть, понимаешь, а ты там этот кузнечик перекрыт на скрипке. Вот, и я поэтому, ну вот эти все там макраме я вязал, там эти самые английской резинкой, мама меня учила, да, там эти вышивания. О, ну стихи
2: было,
3: там и Боротынский. Я любил, да, стихи там, это все, да.
2: Но это что, Лилуар. Это же было чуждо или что? Почему?
3: Не, оно мне как бы нравилось. Ну просто, ну ребята, ну в классе там, потом в институте, они говорили, ну что ты как бабы? Ты же мужик, Тёмыч. Ну что ты?
2: И вы стали,
3: и
2: вы
3: я стал
2: решили
3: работать
2: мужиком,
3: над собой. Я
2: мужиком.
3: Стал...
2: Да, да, правильно.
3: Да, я стал работать над собой, понимаете? Началось, как сказать, работа над телом, понимаете? Мышца, чтобы была, понимаете? Я начал
2: сильным,
3: питаться
2: да?
3: Нормально, там, как бы заниматься с отягощениями, там, это все такое.
2: Это...
3: Скрипку эту я об башку там какой-то бабки разломал, там, который там говорится, ты фальшивишь, там, в общем, все. Ну, фальшивишь, вот тебе тогда настоящая нота. Последняя нота, жалобно тренькнула струна, и с скрипкой было покончено, вот. Ну, в общем, и вот эти все дела, стишки, вот это все, я любил сладкое, понимаете, я любил цветы там выращивать, нюхать, вот это, запахи какие-то.
2: Ну, а сейчас уже нет.
3: Ну, все говорили, ребята, ну, чё ты, ну, какое-то бабское это все. Ты же настоящий
2: ты
3: пацан,
2: же.
3: Надо по-пацански, давай. Вот, и мы, ну, потом мы все переключился, мы все по пивку стали ходить, по пивку, как это, портвишка, вот, эти, не ликеры, там, и шампанское, это все.
2: Шампанское?
3: Шампанское, это все ушло, понимаете. Вот, и мы, и стали заниматься, по футболяну. по футбольной банке. Сейчас я вообще, у меня бои без правил любимое.
2: Так вы же, да, я прочитал, что вы, да, у вас разряд, или вы даже...
3: Я второе место по городу, по нашему, да, у нас. Небольшой город, но все равно второе место, считай, я первое. Я просто...
2: А это которые бои в грязи, это когда бои в грязи? Или
3: а?
2: Я грязи? Путаю, в грязи это бои? Или нет, это
3: грязи, не грязи. Нет, это в грязи, в грязи, в грязи, это мотогонки, это мы мотокросс, значит, это вот... Camel Trophy, там, это все там тоже. Ну, вылезаешь в грязи настоящий, что, приходишь домой, как в настоящий вонючий мужик, понимаешь, это, с синяками, мозолями, понимаешь, вот, и чтобы пахло мужиком в доме, понимаешь?
2: Русским духом пахнет, вот когда,
3: да,
2: говорит.
3: Да, потому что вот это все мне дарили тогда, вот эти туалетные ванны, понимаешь, это все какие-то там эти...
2: Но это привело вас к успеху, к уважению в обществе.
3: Ну, конечно, сейчас это все уважуха, респект полный. У меня 4 бизнеса своих.
2: 4?
3: Все меня, не надо даже иногда приезжать. Люди просто, снимаешь трубку, еще номер не набрал. Люди уже понимают, что нужно делать.
2: 4 бизнеса, удивительно. И вы думаете, что если бы вы остались таким, каким вы были, стройный
3: кузнечик? 4 бизнеса, это ерунда. У меня 14 детей. Настрогали. У меня просто 6 жен было, да. Мы, так сказать, наделали ребятишек.
2: Но их же нужно всех кормить.
3: Ну, настоящий мужик, понимаешь, у меня не должна быть одна жена. Ну, что такое одна жена? Это и скучно, и потом, ну, они тоже разбегаются, они не выдерживают, потому что слабые. Бабы слабые, между нами говоря. Ну, существа, так я и могу сказать.
2: Но ведь вы должны обеспечить каждого ребенка образованием.
3: Ну, я всех ему... обеспечил, да. Все, я зарабатываю нормально. Нормально я зарабатываю. Я тренирую, значит, пацанов, а тоже и боксу, и занимаюсь пауэрлифтингом, значит, и бодибилдингом.
2: Вот, а вот все. Ваши прыжки, как вы, боясь высоты, вы решили прыгать с парашютом. И я даже знаю, извините, что когда первый прыжок, вы обделались.
3: Да, мягко говоря, такие... Легкие были обосразушки такие, да, прошу прощения. Ну, в общем, это, да, это не просто.
2: Себя.
3: Ну, представь себе, вот такой вот со скрипочкой, да, и да, меня просто вытолкали в люк. А ребята говорят, что ты, давай, держись, Тёмыч, давай, все нормально, что раскроется все как надо. Ну, вот у меня раскрылось только не то, что надо. И, в общем, полные шаны радости были.
2: Но это преодоление долетел. Себя, это...
3: Это на преодоление, это на разрыв аорты, это против шерсти.
2: Да. Приземление с полными штанами. Это...
3: Ну, радости и уважухи все равно.
2: Все равно,
3: и да. И с этим было уже покончено раз и навсегда. Больше такое не повторялось. Вот у меня прыжков, вы знаете, сколько сейчас.
2: А сколько? Да, у вас же очень много, я вижу.
3: У меня сейчас 4 прыжка уже.
2: 4? 400 я... А, 4.
3: 4, да. Ну, просто дальше я уже прыгал с трамплина в воду. В воду тоже. Еще неизвестно, ты попробуй, прыгни.
2: А покорение гор. Я знаю, что вы взбирались на самые высокие.
3: Взбирался.
2: На самые высокие.
3: Ну, это там просто приходишь весь тоже в шишках, в синяках, переломанные. Просто ни разу так и до вершины не поднялся. Потому что эти все идут, плутают, страховки вбивают. Потому что они, ну, боятся они.
2: Они
3: поэтому они все свяжутся друг с другом. Да, я один, как настоящий мужик, один напрямую, никакими обходными путями, как пошел на пролом. Вот. Поэтому я никогда подняться не могу, потому что я всегда на меня либо чуть-чуть упадет, либо я куда-нибудь, так сказать, рванусь там. Вот.
2: Но сколько переломов у вас? Я вижу.
3: Переломов
2: огромное
3: у меня
2: количество.
3: Просто
2: огромное,
3: я не считал, а подъемов вот таких у меня там где-то за 40 переваливает. Ну,
2: правда,
3: выше 300 метров так и не удалось подняться ни разу. Не получилось, потому что все время где-то падал или на меня что-то.
2: Но падал и вставал.
3: Падал
2: и
3: вставал, да. И да. Несмотря на это, упрямо и упорно. Вот говорят, ты что ты как муха об стекло бьешь? Надо, потому что сильная муха, она пробьет стекло. Вот я скажу. И это не муха.
2: А как родители восприняли вашу метаморфозу? Вот как это было? Вот как родители... это они приняли и поняли вас?
3: Ну, я не бы не сказал, конечно.
2: Вы видели их всех?
3: На парфюмерной фабрике, так сказать, он, так сказать, мои все эти закидоны он занюхивал. Ну вот. Так сказать, шатырным спиртом, потому что он сознание терял просто, когда все это видел или узнавал. Вот. Поэтому он себе испортил, просто сорвал вот обоняние. Он уже не смог дальше работать дегустатором вот этим на парфюмерной
2: фабрике. А мама библиотекарь?
3: А мама библиотекарь, она перерыла все книги, чтобы, значит, по воспитанию, чтобы понять, как меня перевоспитать обратно, чтобы я, так сказать, стал опять скрипачом там, поэтом.
2: Но вы же их обеспечили финансово? Это ваше?
3: Конечно, сейчас они у меня в шоколаде, да. Папа, в общем, тоже немножко уже мужик. Тоже да? Мы с ним, да, на рыбалочку, там тоже
2: пивасик,
3: мужские
2: пивасик.
3: Разговоры, мужские занятия.
2: Это очень так интересно.
3: Да, романтично так.
2: А мы подготовились к нашему эфиру и вот заготовили скрипку, между прочим. Дорогой Артем, вот не могли бы ли вы хотя бы попробовать вспомнить молодость, сыграть что-то?
3: Что ты шутишь? Да? Ну, не знаю.
2: Но вы же играли.
3: Ну, дай попробую.
2: Да. Ну-ка, ну-ка.
3: Я не знаю, как говорится, с какого бока, да каким боком я.
2: Вот смычок, вот эта палочка, вот она.
3: Все, я попробую, но подожди, не знаю. Ну-ка. Так же вот это. Вот так вот, еще вот можно.

0: Ну что, вроде
1: ну что, это удивительно, очень хорошо, очень хорошо.
0: Как говорится, помнят руки-то, помнят.
1: Помнят родимые, да.
0: Вот, ну хотя у меня сейчас руки-то больше помнят перфоратор.
1: А ваша любовь к классической музыке, она же, как ностальгия, не возвращается такими флешбэками, что вы вспоминаете...
0: Чудо, флешбэки?
1: Ну, вспоминаете Малера, Мендельсона,
0: но...
1: все эти прекрасные звуки композиторов, Вивальди, ну их так много. Разве у вас не осталось какого-то щемящего чувства из детства?
0: Ну, это так иногда запрешься, чтобы никто не видел. И сидишь там, попеликаешь, там, роняешь скуп мужскую слезу. Да.
1: У нас в гостях, дорогие друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях Артем Землянихин.
0: Да.
1: Интересный человек, настоящий мужчина, брутальный, мощный, да. Очень целеустремленный. Успешный.
0: Ну, потому что, ну, в общем, все, ну, ребята говорили, ну, что ты, ну, ты как баба, ну, ты же настоящий мужик, ты должен быть крутой, сильный, мощный, и характер, и
1: ну, внешний. У вас это получилось, у вас все, это получилось.
0: А?
1: Это у вас получилось, Артем, очень
0: ну,
1: хорошо.
0: Я думаю, что мне будет рассказывать, я сам знаю, что у меня получилось.
1: Да.
0: В общем, ребята, я хочу дать всем совет. Вот все,
1: да, что бы вы хотели сказать нашей аудитории?
0: Да,
1: радио,
0: да, вот я хочу сказать, да. Возьмите за себя, так сказать, обеими руками, как следует. Работайте над собой. И каждый мужчина, мужчинка, понимаешь, это вот паренек, там, мальчишка, мальчонка, он должен стать настоящим мужиком, таким вот крутым.
1: А у меня есть шансы, как вы считаете? Артем, я смогу стать мужиком?
0: Ну, тут я, конечно, я не знаю. Ну, только если над вами подработает какая-нибудь женщина, она может сделать из вас. Ну, сильная женщина только такая, совсем такая, которая коня на ходу остановит.
1: И в горящую избу войдет.
0: Войдет,
1: а расскажите,
0: войдет.
1: Как вы вошли вот в горящую избу? У меня есть такие эксклюзивные сведения. Вы вошли, и что?
0: Ну, просто я там забыл один раз эту самую свою барсетку, и пришлось вернуться в горящую избу, чтобы она не пропала там в огне до пламени.
1: Вы ее спасли? Барсетку?
0: Да, я спас барсетку.
1: Потушили
0: да.
1: пожар?
0: Ну, пришлось потушить ради такого
1: Но
0: дела.
1: Вы же герой, вы же герой. У нас в гостях герой, скромный человек, мужчина, мужик Артем Землянихин, ваш, большое спасибо вам за советы, за интересную беседу. И мы вас обязательно ждем еще в нашей программе.
0: Обязательно.
1: Встреча с
0: обязательно.
1: Интересными людьми.
0: Держи пять, давай.
1: Большое спасибо. Я надеюсь, наши радиослушатели провели прекрасно эти несколько минут, насколько мы беседовали, я потерял счет. Минут 15. Ну что же, давайте прощаться.
0: Я тут вспомнил, а напоследок мне навеяло такая цитата. «Интеллигентные речи и остроумные мысли уместны в интеллигентном обществе. В обыкновенном же они прямо ненавистны. Чтобы в последнем нравиться, необходимо быть плоским и недалеким». Вот. Знаешь, что сказал? Артур Шопенгауэр, между прочим. Вот. Ну, а мы вроде с тобой, Альберт, не были плоскими, недалекими, да? У нас вроде бы так получилась интеллигентная беседа, да? Вот. Ну, все, да.
1: До свидания.
0: Ну, что, я пошел отсюда.
1: Приходите еще.
0: Что, мне еще Книксон сделать, что ли, на прощение?
1: А вы вдохли бы сделать Книксон?
0: Ну все, пока, давай, все не рассусоливаем. Все, пока.
1: До свидания.
2: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
3: Встреча с интересным человеком.

0: Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!
1: Дорогие друзья, сегодня, в День международной защиты детей, в праздничном эфире радио «Чип и Льдук» постоянно звучат веселые детские песни. Композитор Шаинский и поэт Энтин специально к сегодняшнему дню подготовили сюрприз. Звучит новая песня «Антошка».

0: Дорогие друзья, в эфире обзор российской прессы на радио Чипальдук. С вами, как всегда, в студии Антон
1: и Игорь.
0: Добрый день, Антон.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добрый день. Итак, мы начинаем обзор прессы на сегодня.
1: Итак, открываем газету «Известия» и читаем на первой полосе. Московский выпуск, номер 55, напечатан в закрытом акционерном обществе полиграфический комплекс «Экстра-М».
0: Ей вторит еженедельник «Аргументы и факты». Находим на последней странице. Рекомендуемая цена в розницу по Москве и Московской области – 13 рублей.
1: Я не ослышался. Именно 13.
0: 13 теперь, рублей, да? 13 ни копейки рублей. Больше.
1: Да, ну, а как бы вот очень актуальный вопрос поднимает на своих страницах «Московская правда». Открываем третью полосу и читаем. «Жук, причиняющий вред сельскохозяйственным растениям и деревьям». 14 по горизонтали из 4 букв.
0: Полемизирует с «Московской правды», полемизирует с «Московской правды» газета «Вестник». Вот что она пишет. Яблоки «Гольден» 52 рубля 90 копеек за килограмм. Колбаса «Одесская» 89 рублей 57 копеек. А комод из березового шпона можно купить за 4790 рублей.
1: Игорь, если я не ошибаюсь, он подешевел, да?
0: Он подешевел примерно на 40-50 рублей.
1: Да, замечательно. Да. В общем, есть радостные новости. Вот, кстати, эти новости поддерживает колонка в «Московском комсомольце». Читаем. «Досуг грешниц».
0: Угу.
1: «Супердосуг».
0: О.
1: «Есть мулатки».
0: Ага.
1: «Досуг». «Есть юноши».
0: О-о-о.
1: «Антикризисный досуг». «Наденька». Телефоны прилагаются.
0: Дорогие друзья, те, кто не смогут прочитать эти телефоны в «Московском комсомольце», они выложены у нас на сайте 4duk.ru. С «Комсомольцем» полемизирует «Комсомольская правда». Вот что она пишет. 100% возврат любимых. Сделаю сердечный приворот на всю жизнь за один день. Мощный отворот. Гарантирую отвращение, ненависть мужа к любовнице.
1: Интересно. Ну, а в заключение все-таки, пожалуй, мы вернемся вновь к аргументам и фактам. Сенсация в мире секса. Стабильная и полноценная эрекция. Красочный оргазм. Уверенный контроль над эякуляцией. Увеличение полового акта и... что немаловажно, мощная поддержка мочеполовой системы могут стать реальностью уже сегодня. Быстро, с доверием и без сомнений.
0: Ну что же, Антон, на этой позитивной ноте позвольте нам закончить краткий обзор российской прессы на сегодня. На радио Чипальдук с вами, как всегда, был Антон
1: и Игорь.
0: До новых встреч.
1: До свидания.
0: Всего доброго.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиполь-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиполь-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4дуг.ру. Точнее, тебя ждет само радио Чиполь-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиполь-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиполь-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4дуг, кнопка.ру. Радио Чиполь-друг. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Алло?
1: Алло, это радио Чипельдук?
0: Да, это радио Чипельдук. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
1: Меня зовут Катя.
0: Катя, очень хорошо. Катенька, откуда ты звонишь?
1: Из Томска.
0: Из Томска. А сколько тебе лет, Катюш?
1: 7.
0: 7 лет. Катя, ты знаешь, какой сегодня замечательный праздник у детей?
1: Да, знаю.
0: А какой?
1: День защиты детей.
0: Умница. Действительно, сегодня Международный день защиты детей, и мы от имени радио Чипельдук поздравляем тебя и в твоем лице всех детей планеты Земля с этим замечательным, веселым, теплым, солнечным праздником. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какой-нибудь любимый композитор, любимая песня?
1: Ну, есть.
0: А кто?
1: Мазурка Данилян.
0: Мазурка Данилян. Катя, мы же с тобой договаривались. Чайковский.
1: Да.
0: Ты любишь Чайковского?
1: Ну, да.
0: Умничка. Любишь, да? Ты бы хотела, чтобы мы исполнили тебя по твоей заявке какую-нибудь пьесу Чайковского?
1: Конечно, хочу.
0: Отлично. Катюша, еще раз поздравляем тебя с праздником. И по просьбе Кати из Томска звучит пьеса Чайковского из сборника «Детский альбом. Похороны куклы» в исполнении Михаила Плетнева.

And so tonight we say, hip hip, chin chin. Chin chin.

Чип-льдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

облетела листва. У природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Страшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Паштет из мужских носков. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде –

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минут.

плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

Волчий Пендук. Обратно мы самые первые.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», – сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

y así pasar los días, y yo voy desesperando.

0: Сегодня день защиты международных детей. С праздником вас, наши маленькие друзья!
1: Дорогие друзья, сегодня, в день международной защиты детей, в праздничном эфире радио «Чип и Льдук» постоянно звучат веселые детские песни. Композитор Шаинский и поэт Энтин специально к сегодняшнему дню подготовили сюрприз. Звучит новая песня «Чунга-Чанга».

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Ресторан «Розалінда». Староновинский бульвар, дом 6. В нашем ресторане даже самый взыскательный, избалованный клиент будет жрать, что дадут.

Let's do nothing else today. Stay here right beside me.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

0: В нашей литературной рубрике мы попросили прочитать отрывки из своих любимых произведений представителей разных профессий, без отрыва от производства, прямо на рабочем месте.
1: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
2: Кнышев А.Г. Тоже книга. Читает заслуженный врач Удмуртии, хирург первой категории Валерий Кравченко.
3: Здравствуйте. Все готово? Пульс в норме? Давление? Так, хорошо. Ага. Так, где читать? Не-не-не, это слишком длинно. Так, а, вот, да. Так, скальпель. Любишь кататься, катись к чертовой матери. Так, пульс. Ага, так. Дальше. Пою мое отечество, заявляла продавщица пивного... Зажим. Ларька, еще зажим. Норма. Так, дальше. Я удаляюсь, презрительно заявил аппендикс. Смешно. Больной, помолчите, вам нельзя. Так, расширите. Зажим. Так, потерпите. Давайте, давайте. Так, хоть одним глазком. Так, так. Взглянул на Париж, мечтал Кутузов. Ну, это к офтальмологу. Зажим. Салфетку. Кохер. Еще кохер, быстрей. Черт возьми. Отренем. Взяли. Так, так, так, так. Так, совесть у человека находилась, видимо, в хвосте. Так, четыре кубика, а не зала. Быстро, быстро. Фу. Пульс. Так, где? Ага. Искусственная почка на 15 камнях. Смешно. Больной, не нервничайте. Это не я, это писатель. Так, позовите анестезиолога, что-то он не спит у нас. Так, где? А, не, это много. Так, еще, еще, еще перелистни. Ага, вот. А, давайте. Так, пульс, нормально? Ага. Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные... 60 на 40, хорошо. Начали трудиться. Правильно. Я бы еще сказал и скальпель. Да уснете вы, наконец. Подключайте к аппарату. Автору передайте стихи хорошие.

0: Литературные чтения, листая страницы классиков.
1: Фрагменты произведения А. Г. Кнышева, тоже книга, читал заслуженный врач Удмуртии, хирург первой категории Кравченко В. Э.

Эпоха кончается в тот момент, когда умирает последняя иллюзия, с ней связанная. Артур Миллер.

0: с вами? Все еще хочется смеяться и шутить.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
2: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Belduk.
1: Чай Белдюк. Чай Белдюк. Чай Белдюк.
2: Радио, радио.
0: Чай Белдюк.
3: Чай Белдюк.
1: Чай Белдюк.
0: Чай Белдюк. Далек.
1: Дюк.
0: Чай
1: Белдюк.
2: Чай Белдюк.
4: Бедюк-дипон.
0: Чипи-дук.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипи-дук.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым. You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, мы звоним Насте.
4: Алло.
3: Здравствуйте, Настя.
4: Здравствуйте.
3: А про вас пишут, что вы переехали в Латвию, и что вы хорошая жена и супермама. Это так?
4: Ой, да, здравствуйте.
3: И что вы обожаете нас. Это радио Чапульдук.
4: Я поняла уже.
3: Поняли, да? Ну вот хорошо. А у нас сидит Валя.
5: Мама.
3: Она тоже хорошая мама. Она тоже наша сотрудница.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Поговорите, как две хорошие мамы о чем-то своем.
6: Как зовут чадо, которое нам тоже разговаривает в эфир?
4: Его зовут Ян.
6: Ян. Прекрасно. А сколько Яну лет уже?
4: Уже два. Вот уже недавно.
3: И все эти два года он слушает Чип и Льдук, правильно?
4: Да, еще даже когда я еще не ходил, все слушал.
3: О, и как это повлияло на него?
4: Ну, ему очень нравится, он танцует постоянно, когда слушает.
3: Вот такой эффект, дорогие слушатели, значит. Да, да, Ян, привет. Здорово.
6: Ну, давайте с Яном поговорим.
3: Давайте. Ян. Ян, привет.
6: Алло.
3: Да, это Чип и Льдук. Да. Нашему Чип и Льдуку тоже вот, он постарше, ему 8 лет.
6: Да, он уже в школу ходит.
3: Да, наш Чип и Льдучок такой наш. Да, все.
6: Ян, мы тебя слушаем. Ян. Алло. Рассказывай давай. Так, а игрушки есть у тебя хорошие? Игрушки есть. Отлично.
3: Содержательная у нас какая сегодня беседа.
6: Отлично,
3: сколько мы,
6: Ян,
3: узнали нового. Вот, устами младенца глаголит истина. Спасибо, Ян. Учтем обязательно твои замечания и пожелания.
6: Спасибо, дорогой. Спасибо, хороший.
3: Подрастай, учись лепетать по-чипльдукски.
6: Да, и говори нам Чипльдук.
3: А маму Настю на прощание позови.
6: Мама, скажи, да.
3: А мама пошла, она оставила нас, мы уже одни там общаемся.
6: Нормально.
3: А Настя обрадовалась. Надо ввести рубрику «Радио няня».
6: Да.
3: Такая была ведь передача, любимая всеми.
6: Да, будем звонить вот. И
3: будем
6: разговаривать
3: звонить,
6: с младенцами.
3: Да. И просто
6: да.
3: Вот обращаются к нам, займите там на полчаса, на час. Там кто-то в театр пойдет, а мы будем вот так вот нянчить в эфире. Служба, сервис специальный. Ладно, Настя, ау.
4: Да, я вас...
3: Да, Настя, спасибо большое. Нам очень понравилось общаться с Яном. Вот, продолжайте его взращивать на лучших образцах мировой классики, то есть радио Чип и Льдук.
4: Настя, спасибо,
3: ну, спасибо вам. Мы рады, если мы вам скрасили как-то ваш детский час. И вам удалось, пока мы с ним общались, сбегать по своим делам, там что-то еще поделать. Будем продолжать делать это и впредь. Все, вы там в каком городе-то?
4: Мы в Риге.
3: В Риге. Ага. Все, будем знать, будем взращивать вместе с вами, воспитывать Яна.
4: Да.
3: Все, а там и Инь на подходе. Ну, тогда до скорого.
6: До свидания.
4: И пока-пока.
6: Вот и пока-пока.
3: А теперь немножко музыки. Следующая музыкальная композиция предназначена для слушателей 2+.

Galaxies are defined.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции. –

0: Don't think twice, it's all right.
1: Мысль дня.
2: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу ему, кто ты.

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Чипльдук Radio.
2: На радио Чипльдук. Здравствуйте!
3: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами? Им оказали помощь на месте?
2: За рулем седана была девушка? Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза?
3: Ой-ли!
2: На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: Или не с вами в студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин?
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.